0: продолжает удерживать лидирующие позиции среди российских туристов.
1: Транспорт.
0: Прямые международные рейсы из России этим летом сохраняются более чем для 30 стран. Такие данные приводит РБК. Там отметили, что 2 июля возобновились регулярные прямые рейсы в Танзанию. С 8 июля в расписании также вернутся рейсы на Сейшелы. С ними, а также Алжиром, для российских туристов будет доступно 37 направлений. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Премьер Михаил Мишустин сообщил о планах по выводу на маршруты регионального самолета Ил-114-300. Как рассказал глава правительства во время пленарной сессии Международной промышленной выставки «Напром» в Екатеринбурге, этот самолет в ближайшее время получат в Архангельской области, а позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке. Использование иностранной электронной почты не станет помехой для тех, кто с ее помощью уже зарегистрирован на отечественных ресурсах. Соответствующее заявление сделал глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Этими словами депутат прокомментировал утвержденные президентом Владимиром Путиным поправки в административный кодекс. Поправки устанавливают штрафы за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. В Думе готовят закон касательно домашнего обучения, ситуации, когда дети учатся дома, а в школе периодически проходят аттестацию. Сейчас число и периодичность таких проверок не регламентированы. Все осуществляется по договоренности. На деле бывают случаи, когда дети вообще не пишут никаких проверочных работ. Новым законопроектом предлагается изменить эту ситуацию. Об этом сообщает «Коммерсант». В Турции снизилась доступность отдыха. Как сообщает Prime, цитируя туристический портал Tourism Data Bank, прошлым летом суммы в 100 тысяч рублей обычно хватало на пятизвездочный отель по системе «Все включено», а теперь в большинстве случаев такая сумма покрывает услуги только четырехзвездочной гостиницы. При этом Турция продолжает удерживать лидирующие позиции среди российских туристов.
2: Транспорт.
1: Прямые международные рейсы из России этим летом сохраняются более чем для 30 стран. Такие данные приводит РБК. Там отметили, что 2 июля возобновились регулярные прямые рейсы в Танзанию. С 8 июля в расписании также вернутся рейсы на Сейшелы. С ними, а также Алжиром, для российских туристов будет доступно 37 направлений. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: любовь.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Свердловской области запускается производство уникальных электропоездов. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам премьер-министра, уже изготовлено несколько опытных узлов и агрегатов. До конца года начнется сборка первого состава. Речь о поезде для высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург». США нарастят свой военный контингент в Польше. По данным польской прессы, дополнительные силы США прибудут в Польшу в течение 3 месяцев. Ожидается, что численность американских вооруженных сил в Польше достигнет 5000 человек на ротационной основе. Сейчас чиновники ведут переговоры на этот счет. Также обсуждается создание постоянной американской военной базы. Организаторы Всероссийского парада семей обратились к Минтруду с предложением объявить День семьи, любви и верности нерабочим днем. Такое заявление сделал председатель оргкомитета парада семей Андрей Кормухин. Напомню, День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Парад семей пройдет в этот день более чем в 200 городах. Брать отпуск выгоднее в июле, чем в августе с точки зрения финансов. Это подсчитали в финансовом университете при правительстве. Допустим, зарплата 100 тысяч рублей, средний дневной заработок 3 тысячи. Тогда 2 недели отпуска в июле плюс остаток месяца на работе – это 98,5 тысяч рублей дохода. А в августе примерно на 4 тысячи меньше.
2: Транспорт.
1: В России расширит эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Над этим вопросом работают Минтранс, авиакомпании и аэропорты. Как напомнили в транспортном ведомстве, уже запущена опция посадки по биометрии в несколько поездов дальнего следования, а также в самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково в Москве и Петербурге. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Премьер Михаил Мишустин поручил оперативно завершить работу над обновленным самолетом «Суперджет» и новейшим МС-21 для перехода к их массовому выпуску. Такое поручение глава правительства дала в ходе пленарного заседания на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Также Мишустин отметил, что недавно был закончен весь комплекс испытаний самолета Ил-114-300 для региональных и местных линий. Авиакомпания «Победа» хочет запустить продажи авиабилетов с помощью мессенджера «Макс» по мере его развития. О том, что рассматривается такая возможность, сообщили в руководстве перевозчика. Там напомнили, что сейчас у «Победы» в «Максе» работает чат-бот «Витя». Он подбирает клиентам рейсы, находит варианты цен. Об этом сообщает РИА Новости. Мошенники пустили в ход схему с якобы возвратом переплаты за отопление. Злоумышленники, представляясь управляющими компаниями, рассылают уведомления с названным предложением. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств. В МВД предупреждают, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом. Уважаемые слушатели, не теряйте бдительность. Малые города России вызывают у туристов большой интерес. По данным сервиса Tripster, спрос на экскурсии в отдельных малых городах страны за год увеличился в разы. Например, бронирований в Балтийске стало больше в 9 раз, а в Манжуроке более чем в 4 раза. Также отмечен всплеск интереса к Болгару, Вязьме и Александрову.
2: Транспорт.
1: Скоро на улице Москвы выйдут исторические трамваи и автомобили. Они пройдут по городу парадом в рамках празднования Дня московского транспорта. Колонны исторической техники, в которую войдут 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили, проследуют от станции метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара в субботу 11 июля. Также в этот день пройдет историческое ретро-ралли. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Это я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Премьер Михаил Мишустин поручил оперативно завершить работу над обновленным самолетом «Суперджет» и новейшим МС-21 для перехода к их массовому выпуску. Такое поручение глава правительства дал в ходе пленарного заседания на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Также Мишустин отметил, что недавно был закончен весь комплекс испытаний самолета Ил-114-300 для региональных и местных линий. Авиакомпания «Победа» хочет запустить продажи авиабилетов с помощью мессенджера «Макс» по мере его развития. О том, что рассматривается такая возможность, сообщили в руководстве перевозчика. Там напомнили, что сейчас у «Победы» в «Максе» работает чат-бот «Витя». Он подбирает клиентам рейсы, находит варианты цен. Об этом сообщает РИА Новости. Мошенники пустили в ход схему с якобы возвратом переплаты за отопление. Злоумышленники, представляясь управляющими компаниями, рассылают уведомления с названным предложением. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств. В МВД предупреждают, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом. Уважаемые слушатели, не теряйте бдительность. Малые города России вызывают у туристов большой интерес. По данным сервиса Tripster, спрос на экскурсии в отдельных малых городах страны за год увеличился в разы. Например, бронирование в Балтийске стало больше в 9 раз, а в Манжероке более чем в 4 раза. Также отмечен всплеск интереса к Болгару, Вязьме и Александрову.
2: Транспорт.
1: Скоро на улице Москвы выйдут исторические трамваи и автомобили. Они пройдут по городу парадом в рамках празднования Дня московского транспорта. Колонна исторической техники, в которую войдут 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили, проследует от станции метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара в субботу 11 июля. Также в этот день пройдет историческое ретро-ралли. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
4: Дорожное радио.
0: «Вместе в пути».

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Привет, родные! Это Шаман на дорожном радио. Желаю вам отличного дня и пусть у вас всегда

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В силу вступили правила, которые упрощают оформление пенсии. Как пишет РИА Новости, в финансовом университете при правительстве рассказали, что, согласно приказу Минтруда, теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке человека через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии нужной информации в системах. При наличии всех сведений для оформления пенсии понадобится лишь паспорт и СНИЛС. Новые правила планируют установить для детских сим-карт. Как пишет РБК, согласно законопроекту Минцифры, операторы связи должны будут блокировать такие симки, когда на счету закончатся деньги. При этом возможность экстренных вызовов и других бесплатных услуг сохранится. Также предполагается фильтрация контента, который способен причинить вред здоровью и развитию ребенка. Как пояснил представитель Минцифры, блокировка номера при нулевом балансе призвана защитить детей от покупок, превышающих остаток на счете, которые могут быть совершены без ведома родителей. Понятие «профессиональное выгорание» предложили включить в российскую медицинскую практику. Как пишет ТАСС, с такой инициативой в Минздрав обратилась группа депутатов Госдумы. По их мнению, предложенная мера позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания, развить профилактику хронического стресса на работе, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья. Тем временем, каждый третий россиянин не уходит на больничный, даже если не здоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, согласно которому большинство из тех, кто не берет больничный, объясняют это нежеланием терять часть дохода или выпадать из рабочего процесса. При этом сотрудники, которые все же оформляют больничный, обычно отсутствуют на работе недолго. Чаще всего на восстановление уходит от 4 до 7 дней. В российских аэропортах могут появиться фонтанчики с бесплатной горячей питьевой водой. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Он пояснил, что такая практика есть в Китае, там два фонтанчика с холодной горячей водой. В аэропортах нашей страны пока активно устанавливают только один с холодной водой. При этом министр подчеркнул, что качество воды в фонтанчиках в обязательном порядке контролируется. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В силу вступили правила, которые упрощают оформление пенсии. Как пишет РИА Новости, в финансовом университете при правительстве рассказали, что, согласно приказу Минтруда, теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке человека через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии нужной информации в системах. При наличии всех сведений для оформления пенсии понадобится лишь паспорт и СНИЛС. Новые правила планируют установить для детских сим-карт. Как пишет РБК, согласно законопроекту Минцифры, операторы связи должны будут блокировать такие симки, когда на счету закончатся деньги. При этом возможность экстренных вызовов и других бесплатных услуг сохранится. Также предполагается фильтрация контента, который способен причинить вред здоровью и развитию ребенка. Как пояснил представитель Минцифры, блокировка номера при нулевом балансе призвана защитить детей от покупок, превышающих остаток на счете, которые могут быть совершены без ведома родителей. Понятие «профессиональное выгорание» предложили включить в российскую медицинскую практику. Как пишет ТАСС, с такой инициативой в Минздрав обратилась группа депутатов Госдумы. По их мнению, предложенная мера позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания, развить профилактику хронического стресса на работе, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья. Тем временем, каждый третий россиянин не уходит на больничный, даже если не здоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, согласно которому большинство из тех, кто не берет больничный, объясняют это нежеланием терять часть дохода или выпадать из рабочего процесса. При этом сотрудники, которые все же оформляют больничный, обычно отсутствуют на работе недолго. Чаще всего на восстановление уходит от 4 до 7 дней. В российских аэропортах могут появиться фонтанчики с бесплатной горячей питьевой водой. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Он пояснил, что такая практика есть в Китае, там два фонтанчика с холодной и горячей водой. В аэропортах нашей страны пока активно устанавливают только один с холодной водой. При этом министр подчеркнул, что качество воды в фонтанчиках в обязательном порядке контролируется. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Домашние задания для первоклассников отменили. Об этом говорится в письме Минпросвещения, которое приводит ТАСС. Отмечается, что раньше оно допускалось, но должно было вводиться постепенно, а с нового учебного года домашние задания для учеников первых классов отменяются вовсе. Добавлю, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев говорил, что формат домашних заданий следует изменить таким образом, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект, поскольку его использование является вызовом для школьного и высшего образования. Минцифры запустила приложение «Госскан», которое позволит сотрудникам организации ИИП проверять данные физлиц по QR-коду. С помощью приложения кассиры или контролеры смогут отсканировать код, чтобы получить от человека подтверждение возраста или наличие льгот. При этом проверяющий видит только подтверждение без данных пользователя. Об этом пишет «Парламентская газета». Отмечается, что подтвердить данные QR-кодом можно через приложение «Госуслуги» или «Госуслуги авто», либо в цифровом ID в мессенджере «Макс». В новый ГОСТ на русскую кухню войдут около 260 блюд, рецептуры 133 уже согласованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Также, по его словам, продолжается работа над ГОСТом по готовой еде. Кроме того, создается стандарт по выкладке российского пива на полках в магазинах для того, чтобы продвигать отечественные товары.
2: Футбол.
1: Все три сборные хозяева чемпионата мира не смогли пройти в 1/4 финала. Ранее на стадии 1/8 из турнира выбыла Канада, проигравшая марокканцам со счетом 0-3, и команда Мексики, которая уступила англичанам 2-3. Последней из хозяев покинула чемпионат команда США, проигравшая сборной Бельгии со счетом 1-4. Еще один матч 1/8 финала между Испанией и Португалией завершился победой испанцев 1-0.
2: Транспорт.
1: Для массового использования электромобилей нужно обеспечить комфортные условия. Об этом в беседе с ТАССа заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, следует, например, запустить программу «Трейд-ин» для тех, кто покупает российский электрокар вместо прежней бензиновой машины. Депутат также отметил, что нужна поддержка исследований по адаптации электромобилей к холодному климату, чтобы машина нормально работала зимой, и создание быстрых зарядных станций в регионах.
0: Новости на Дорожном радио.

Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.

0: 12+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Дорожное радио.

0: разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Домашние задания для первоклассников отменили. Об этом говорится в письме Минпросвещения, которое приводит ТАСС. Отмечается, что раньше оно допускалось, но должно было вводиться постепенно, а с нового учебного года домашние задания для учеников первых классов отменяются вовсе. Добавлю, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев говорил, что формат домашних заданий следует изменить таким образом, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект, поскольку его использование является вызовом для школьного и высшего образования. Минцифры запустила приложение «Госскан», которое позволит сотрудникам организации и ИП проверять данные физлиц по QR-коду. С помощью приложения кассиры или контролеры смогут отсканировать код, чтобы получить от человека подтверждение возраста или наличие льгот. При этом проверяющий видит только подтверждение без данных пользователя. Об этом пишет «Парламентская газета». Отмечается, что подтвердить данные QR-кодом можно через приложение «Госуслуги» или «Госуслуги авто», либо в цифровом ID в мессенджере «Макс». В новый ГОСТ на русскую кухню войдут около 260 блюд, рецептуры 133 уже согласованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Также, по его словам, продолжается работа над ГОСТом по готовой еде. Кроме того, создается стандарт по выкладке российского пива на полках.

0: в магазинах для того, чтобы продвигать отечественные товары.
1: Футбол.
0: Все три сборные хозяева чемпионата мира не смогли пройти в 1/4 финала. Ранее на стадии 1/8 из турнира выбыла Канада, проигравшая марокканцам со счетом 0-3, и команда Мексики, которая уступила англичанам 2-3. Последней из хозяев покинула чемпионат команда США, проигравшая сборной Бельгии со счетом 1-4. Еще один матч 1/8 финала между Испанией и Португалией завершился победой испанцев 1-0.
1: Транспорт.
0: Для массового использования электромобилей нужно обеспечить комфортные условия. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, следует, например, запустить программу «Трейд-ин» для тех, кто покупает российский электрокар вместо прежней бензиновой машины. Депутат также отметил, что нужна поддержка исследований по адаптации электромобилей к холодному климату, чтобы машина нормально работала зимой, и создание быстрых зарядных станций в регионах.
1: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

вместе летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Застрахуй машину, застрахуй. Застрахуй 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ираклий.
1: Я с тобой по городу автобус пустой.
0: Главное.
1: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
0: Новое. Ираклий. Солнце.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В силу вступили правила, которые упрощают оформление пенсии. Как пишет РИА Новости, в финансовом университете при правительстве рассказали, что, согласно приказу Минтруда, теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке человека через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии нужной информации в системах. При наличии всех сведений для оформления пенсии понадобится лишь паспорт и СНИЛС. Новые правила планируют установить для детских сим-карт. Как пишет РБК, согласно законопроекту Минцифры, операторы связи должны будут блокировать такие симки, когда на счету закончатся деньги. При этом возможность экстренных вызовов и других бесплатных услуг сохранится. Также предполагается фильтрация контента, который способен причинить вред здоровью и развитию ребенка. Как пояснил представитель Минцифры, блокировка номера при нулевом балансе призвана защитить детей от покупок, превышающих остаток на счете, которые могут быть совершены без ведома родителей. Понятие «профессиональное выгорание» предложили включить в российскую медицинскую практику. Как пишет ТАСС, с такой инициативой в Минздрав обратилась группа депутатов Госдумы. По их мнению, предложенная мера позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания, развить профилактику хронического стресса на работе, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья. Тем временем каждый третий россиянин не уходит на больничный, даже если не здоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, согласно которому большинство из тех, кто не берет больничный, объясняют это нежеланием терять часть дохода или выпадать из рабочего процесса. При этом сотрудники, которые все же оформляют больничный, обычно отсутствуют на работе недолго. Чаще всего на восстановление уходит от 4 до 7 дней. В российских аэропортах могут появиться фонтанчики с бесплатной горячей питьевой водой. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Он пояснил, что такая практика есть в Китае, там два фонтанчика с холодной горячей водой. В аэропортах нашей страны пока активно устанавливают только один с холодной водой. При этом министр подчеркнул, что качество воды в фонтанчиках в обязательном порядке контролируется. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: В силу вступили правила, которые упрощают оформление пенсии. Как пишет РИА Новости, в финансовом университете при правительстве рассказали, что, согласно приказу Минтруда, теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке человека через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии нужной информации в системах. При наличии всех сведений для оформления пенсии понадобится лишь паспорт и СНИЛС. Новые правила планируют установить для детских сим-карт. Как пишет РБК, согласно законопроекту Минцифры, операторы связи должны будут блокировать такие симки, когда на счету закончатся деньги. При этом возможность экстренных вызовов и других бесплатных услуг сохранится. Также предполагается фильтрация контактов.

0: контента, который способен причинить вред здоровью и развитию ребенка. Как пояснил представитель Минцифры, блокировка номера при нулевом балансе призвана защитить детей от покупок, превышающих остаток на счете, которые могут быть совершены без ведома родителей. Понятие «профессиональное выгорание» предложили включить в российскую медицинскую практику. Как пишет ТАСС, с такой инициативой в Минздрав обратилась группа депутатов Госдумы. По их мнению, предложенная мера позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания, развить профилактику хронического стресса на работе, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья. Тем временем каждый третий россиянин не уходит на больничный, даже если не здоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, согласно которому большинство из тех, кто не берет больничный, объясняют это нежеланием терять часть дохода или выпадать из рабочего процесса. При этом сотрудники, которые все же оформляют больничный, обычно отсутствуют на работе недолго. Чаще всего на восстановление уходит от 4 до 7 дней. В российских аэропортах могут появиться фонтанчики с бесплатной горячей питьевой водой. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Он пояснил, что такая практика есть в Китае, там два фонтанчика с холодной горячей водой. В аэропортах нашей страны пока активно устанавливают только один с холодной водой. При этом министр подчеркнул, что качество воды в фонтанчиках в обязательном порядке контролируется. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройства самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Домашние задания для первоклассников отменили. Об этом говорится в письме Минпросвещения, которое приводит ТАСС. Отмечается, что раньше оно допускалось, но должно было вводиться постепенно, а с нового учебного года домашние задания для учеников первых классов отменяются вовсе. Добавлю, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев говорил, что формат домашних заданий следует изменить таким образом, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект, поскольку его использование является вызовом для школьного и высшего образования. Минцифры запустила приложение «Госскан», которое позволит сотрудникам организации ИИП проверять данные физлиц по QR-коду. С помощью приложения кассиры или контролеры смогут отсканировать код, чтобы получить от человека подтверждение возраста или наличие льгот. При этом проверяющий видит только подтверждение без данных пользователя. Об этом пишет «Парламентская газета». Отмечается, что подтвердить данные QR-кодом можно через приложение «Госуслуги» или «Госуслуги авто», либо в цифровом ID в мессенджере «Макс». В новый ГОСТ на русскую кухню войдут около 260 блюд, рецептуры 133 уже согласованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Также, по его словам, продолжается работа над ГОСТом по готовой еде. Кроме того, создается стандарт по выкладке российского пива на полках в магазинах для того, чтобы продвигать отечественные товары.
2: Футбол.
1: Все три сборные хозяева чемпионата мира не смогли пройти в 1/4 финала. Ранее на стадии 1/8 из турнира выбыла Канада, проигравшая марокканцам со счетом 0-3, и команда Мексики, которая уступила англичанам 2-3. Последней из хозяев покинула чемпионат команда США, проигравшая сборной Бельгии со счетом 1-4. Еще один матч 1/8 финала между Испанией и Португалией завершился победой испанцев 1-0.
2: Транспорт.
1: Для массового использования электромобилей нужно обеспечить комфортные условия. Об этом в беседе с

0: Трасса, заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, следует, например, запустить программу «Трейд-ин» для тех, кто покупает российский электрокар вместо прежней бензиновой машины. Депутат также отметил, что нужна поддержка исследований по адаптации электромобилей к холодному климату, чтобы машина нормально работала зимой, и создание быстрых зарядных станций в регионах.
1: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Домашние задания для первоклассников отменили. Об этом говорится в письме Минпросвещения, которое приводит ТАСС. Отмечается, что раньше оно допускалось, но должно было вводиться постепенно, а с нового учебного года домашние задания для учеников первых классов отменяются вовсе. Добавлю, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев говорил, что формат домашних заданий следует изменить таким образом, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект, поскольку его использование является вызовом для школьного и высшего образования. Минцифры запустила приложение «Госскан», которое позволит сотрудникам организации и ИП проверять данные физлиц по QR-коду. С помощью приложения кассиры или контролеры смогут отсканировать код, чтобы получить от человека подтверждение возраста или наличие льгот. При этом проверяющий видит только подтверждение без данных пользователя. Об этом пишет «Парламентская газета». Отмечается, что подтвердить данные QR-кода можно через приложение «Госуслуги» или «Госуслуги авто», либо в цифровом ID в мессенджере «Макс». В новый ГОСТ на русскую кухню войдут около 260 блюд, рецептуры 133 уже согласованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Также, по его словам, продолжается работа над ГОСТом по готовой еде. Кроме того, создается стандарт по выкладке российского пива на полках в магазинах для того, чтобы продвигать отечественные товары.
4: Футбол.
5: Все три сборные хозяева чемпионата мира не смогли пройти в 1/4 финала. Ранее на стадии 1/8 из турнира выбрали

0: была Канада, проигравшая марокканцам со счетом 0-3, и команда Мексики, которая уступила англичанам 2-3. Последней из хозяев покинула чемпионат команда США, проигравшая сборной Бельгии со счетом 1-4. Еще один матч 1/8 финала между Испанией и Португалией завершился победой испанцев 1-0. Транспорт. Для массового использования электромобилей нужно обеспечить комфортные условия. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, следует, например, запустить программу «Трейд-ин» для тех, кто покупает российский электрокар вместо прежней бензиновой машины. Депутат также отметил, что нужна поддержка исследований по адаптации электромобилей к холодному климату, чтобы машина нормально работала зимой, и создание быстрых зарядных станций в регионах.
1: Новости на Дорожном радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

выходишь здесь, ну будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк на ближайшем заседании по ключевой ставке может снизить ее на 0,25%, либо взять паузу. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, в июне Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров регулятора состоится 24 июля. Выдача ипотеки увеличилась почти на 50%. Такие данные приводит Дом РФ, сравнивая показатель первой половины года с тем же периодом года прошлого. Отмечается, что основной импульс пришелся на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы в последние две недели июня число одобрений заявок выросло почти в два раза. Напомню, ранее сообщалось, что условия семейной ипотеки изменятся с 1 июля, однако позже власти решили сохранить программу без изменений как минимум до октября. В России активизировались мошенники, которые, маскируясь под фирмы, списывающие долги, стали убеждать людей не платить банку, отдавать деньги им, якобы за сопровождение банкротства. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Он посоветовал не отдавать свои деньги каким-либо посредникам, а напрямую обращаться в банк с просьбой о законном варианте урегулирования долга. Озеро Белое под Рязанью является самым глубоким в Центральном федеральном округе. Его глубина достигает 54 метров, что значительно превышает известные до сих пор глубины озер Центрального региона, в том числе 31-метровое озеро Глубокое в Московской области. Таковы данные исследования ученых Института океанологии, их приводит РИА Новости. Добавлю, согласно информации из открытых источников, средняя глубина озер на Земле составляет 42 метра, а глубочайшим является российский Байкал с максимальной глубиной 1642 метра. Первый российский высокоскоростной поезд готовят к испытаниям. Они начнутся в ближайшее время. Основной площадкой станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что недостаточно просто уложить пути для того, чтобы поезд шел со скоростью до 400 км в час. Для этого создается собственная высокоскоростная железнодорожная система. Напомню, сейчас идет строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург».
0: Новости на Дорожном радио.

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
3: Центробанк на ближайшем заседании по ключевой ставке может снизить ее на 0,25%, либо взять паузу. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, в июне Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров регулятора состоится 24 июля. Выдача ипотеки увеличилась почти на 50%. Такие данные приводит Дом РФ, сравнивая показатель первой половины года с тем же периодом года прошлого. Отмечается, что основной импульс пришелся на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы в последние две недели июня число одобрений заявок выросло почти в два раза. Напомню, ранее сообщалось, что условия семейной ипотеки изменятся с 1 июля, однако позже власти решили сохранить программу без изменений как минимум до октября. В России активизировались мошенники, которые, маскируясь под фирмы, списывающие долги, стали убеждать людей не платить банку, отдавать деньги им, якобы за сопровождение банкротства. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Он посоветовал не отдавать свои деньги каким-либо посредникам, а напрямую обращаться в банк с просьбой о законном варианте урегулирования долга. Озеро Белое под Рязанью является самым глубоким в Центральном федеральном округе. Его глубина достигает 54 метров, что значительно превышает известные до сих пор глубины озер Центрального региона, в том числе 31-метровое озеро Глубокое в Московской области. Таковы данные исследования ученых Института океанологии, их приводит РИА Новости. Добавлю, согласно информации из открытых источников, средняя глубина озер на Земле составляет 42 метра, а глубочайшим является российский Байкал с максимальной глубиной 1642 метра. Первый российский высокоскоростной поезд готовят к испытаниям. Они начнутся в ближайшее время. Основной площадкой станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что недостаточно просто уложить пути для того, чтобы поезд шел со скоростью до 400 км в час. Для этого создается собственная высокоскоростная железнодорожная система. Напомню, сейчас идет строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама.

0: АО «МАС Москвич». Не оферта.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России стали выпускать меньше спиртного. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, который приводит Интерфакс, в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года производство вина сократилось почти на 13%, водки на 4%, а выпуск слабоалкогольных напитков снизился на 37%. Добавлю, по данным исследований, зумеры пьют меньше, чем представители старших поколений. Это связывают не только с заботой о здоровье, но и с тем, что значительная часть общения молодежи перешла в онлайн, и встречи ради посиделок с бокалом уже не так актуальны. Солдат-срочников могут начать направлять на службу в пожарные части МЧС. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, по данным которых правительство поддержало соответствующий законопроект, поручив его доработать. Напомню, впервые о планах по привлечению срочников к тушению пожаров в середине февраля рассказал глава МЧС Александр Куренков. Он пояснил, что такая мера позволит снизить дефицит личного состава. Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Сейчас визы доступны только спортсменам. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с другими целями, запись аннулируют. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров нашей страны. При этом там отмечают, что Словакия исторически не входит в список лояльных стран для российских туристов. Для сравнения, в прошлом году Словакия оформила россиянам менее 1200 шенгенских виз, а Италия – 161 тысячу. Список самых комфортных для жизни городов мира возглавляют Копенгаген в Дании, австрийская Вена и австралийский Мельбурн. Соответствующий рейтинг составил журнал «Экономист», оценивая 173 города по таким категориям, как здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, а также инфраструктура и стабильность. Особенностью этого года стало то, что из-за ближневосточного конфликта снизился рейтинг Дубая и Катара. При этом худшими городами для жизни названы в том числе Дамаск, Триполи, Дакка и Киев. Новые правила Росавиации, которые начнут действовать с 1 сентября, введут новые стандарты сервиса, а также определят порядок сопровождения маломобильных пассажиров. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас в приоритете семейно-центричность, поэтому повышаются требования к качеству детских уголков и семейных комнат на вокзалах и в аэропортах.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как подняться в горку и не заглохнуть, а потом спуститься с целыми тормозами. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Правила езды на серпантине». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Речь сегодня пойдет о горных серпантинах. Ну а что, лето в разгаре, машина в порядке, а такая местность имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Так вот, при въезде на подъем лучше сразу понимать одну вещь. Если двигатель не очень мощный, лучше сразу выбрать передачу, на которой вы обязательно въедете. Обычно это вторая или третья. Иначе перспектива заглохнуть на середине подъема может

0: остановиться в улавливателе. Ну, это такая штука типа ответвления от основной дороги, где можно легко остановиться. Если улавливателя нет, жмитесь бортом к отбойнику или скале. И не вздумайте беречь железо. Ваша жизнь всяко дороже. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Домашние задания для первоклассников отменили. Об этом говорится в письме Минпросвещения, которое приводит ТАСС. Отмечается, что раньше оно допускалось, но должно было вводиться постепенно, а с нового учебного года домашние задания для учеников первых классов отменяются вовсе. Добавлю, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев говорил, что формат домашних заданий следует изменить таким образом, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект, поскольку его использование является вызовом для школьного и высшего образования. В силу вступили правила, которые упрощают оформление пенсии. Как пишет РИА Новости, в финансовом университете при правительстве рассказали, что, согласно приказу Минтруда, теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке человека через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии нужной информации в системах. При наличии всех сведений для оформления пенсии понадобится лишь паспорт и СНИЛС. В новый ГОСТ на русскую кухню войдут около 260 блюд, рецептуры 133 уже согласованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Также, по его словам, продолжается работа над ГОСТом по готовой еде. Кроме того, создается стандарт по выкладке российского пива на полках в магазинах для того, чтобы продвигать отечественные товары. Понятие «профессиональное выгорание» предложили включить в российскую медицинскую практику. Как пишет ТАСС, с такой инициативой в Минздрав обратилась группа депутатов Госдумы. По их мнению, предложенная мера позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания, развить профилактику хронического стресса на работе, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья. Первый российский высокоскоростной поезд готовят к испытаниям. Они начнутся в ближайшее время. Основной площадкой станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что недостаточно просто уложить пути для того, чтобы поезд шел со скоростью до 400 км в час. Для этого создается собственная высокоскоростная железнодорожная система. Напомню, сейчас идет строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. С ее появлением время в пути между городами займет 2 часа 15 минут.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. АУТ Банк 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: АО «Альфа-банк 6+.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Россияне, которые раньше прошли регистрацию на сайтах через иностранные почтовые сервисы, смогут пользоваться ими и дальше, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, комментируя новые требования к авторизации с помощью российских почтовых адресов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за отказ проводить авторизацию пользователей. Для владельцев сайтов вводится штраф от 10 до 700 тысяч рублей. По словам Боярского, пользователей новые требования не касаются.
0: Мир.
1: Великобритания расширила санкционный список против России. Под новые ограничения попали 7 человек и 2 научно-исследовательских института, сообщает газета «РУ». Власти Великобритании утверждают, что и люди, и организации связаны с российской программой химического оружия. На этом фоне в ЕС обсуждается новый пакет санкций. Вопрос, как отмечается, может затронуть Болгарию. Премьер-министр Румен Радев заявил, что София готова наложить вето, если предлагаемые меры будут противоречить интересам страны. Минцифра запустила приложение «Госскан» для проверки данных по QR-коду из госуслуг. Сервис позволит сотрудникам организации и индивидуальным предпринимателям быстро подтверждать информацию о человеке, например, возраст, льготный статус или другие сведения. В сценарии использования посетитель показывает QR-код в приложении, а сотрудник считывает его через «Госскан». Результат проверки отображается на экране. Отдельно в ведомстве отмечают, что данные гражданина на устройстве сотрудника не сохраняются. Также «Госскан» поддерживает работу с машиночитаемыми доверенностями, оформленными через портал госуслуги. По данным Турпрома, власти Сингапура утвердили генеральный план масштабного преобразования островов Сентоса и Пулау-Брани. Согласно проекту, два острова будут объединены в единый туристический кластер под названием Большая Сентоса, что увеличит территорию страны ради туристов и позволит значительно расширить инфраструктуру отдыха и развлечений. Реализация такого замысла стала логическим продолжением стратегии развития города-государства, которой впервые было заявлено еще в 2019 году. Тогда бывший премьер-министр Сингапура подчеркнул необходимость создания новых точек притяжения для путешественников.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: штраф от 10 до 700 тысяч рублей. По словам Боярского, пользователей новые требования не касаются.
1: Мир.
0: Великобритания расширила санкционный список против России. Под новые ограничения попали 7 человек и 2 научно-исследовательских института, сообщает газета «Ру». Власти Великобритании утверждают, что и люди, и организации связаны с российской программой химического оружия. На этом фоне в ЕС обсуждается новый пакет санкций. Вопрос, как отмечается, может затронуть Болгарию. Премьер-министр Румен Радев заявил, что София готова наложить вето, если предлагаемые меры будут противоречить интересам страны.
1: Россия.
0: Минцифра запустила приложение «Госскан» для проверки данных по QR-коду из госуслуг. Сервис позволит сотрудникам организации и индивидуальным предпринимателям быстро подтверждать информацию о человеке, например, возраст, льготный статус или другие сведения. В сценарии использования посетитель показывает QR-код в приложении, а сотрудник считывает его через «Госскан». Результат проверки отображается на экране. Отдельно в ведомстве отмечают, что данные гражданина на устройстве сотрудника не сохраняются. Также «Госскан» поддерживает работу с машиночитаемыми доверенностями, оформленными через портал госуслуги. По данным Турпрома, власти Сингапура утвердили генеральный план масштабного преобразования островов Сентоса и Пулау-Брани. Согласно проекту, два острова будут объединены в единый туристический кластер под названием Большая Сентоса, что увеличит территорию страны ради туристов и позволит значительно расширить инфраструктуру отдыха и развлечений. Реализация такого замысла стала логическим продолжением стратегии развития города-государства, о которой впервые было заявлено еще в 2019 году. Тогда бывший премьер-министр Сингапура подчеркнул необходимость создания новых точек притяжения для путешественников.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только люди.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: В отдельных регионах России могут появиться особые правила оказания услуг связи. Поправки ко второму чтению законопроекта о защите персональных данных при трансграничной передаче одобрил Комитет Госдумы по информационной политике, сообщает ТАСС. Согласно изменениям, до 2030 года правительство сможет временно вводить специальный порядок работы связи на отдельных территориях. Он может затрагивать оказание телеком-услуг и порядок их оплаты, работу почты и использование программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры.
0: Мир.
1: Впервые за всю историю китайские автомобильные бренды в Евросоюзе обогнали японские марки по рыночной доле. Итоги мая этого года опубликовала местная ассоциация автомобилей.

0: автопроизводителей. По данным, за май продажи китайских брендов в ЕС составили 138,5 тысяч автомобилей. Их рыночная доля достигла 12%. Для сравнения, японские марки реализовали 130,5 тысяч машин, а доля рынка составила 11%. Эксперты связывают это с тем, что китайские компании укрепляют позиции за счет локального производства, а также за счет развития направлений подключаемых гибридов и электромобилей.
1: Россия.
0: Новые правила планируют установить для детских сим-карт. Как пишет РБК, согласно законопроекту Минцифры, операторы связи должны будут блокировать такие симки, когда на счету закончатся деньги. При этом возможность экстренных вызовов и других бесплатных услуг сохранится. Также предполагается фильтрация контента, способного причинить вред здоровью и развитию ребенка. Как пояснил представитель министерства, блокировка номера при нулевом балансе призвана защитить детей от покупок, превышающих остаток на счете, которые могут быть совершены без ведома родителей.
1: Транспорт.
0: В России стартует испытание первого отечественного высокоскоростного поезда. Об этом пишет «Комсомольская правда». Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что ключевой площадкой станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Там сейчас разворачивают инфраструктуру под запуск поездов. Отдельно министр подчеркнул, что высокоскоростные поезда наиболее эффективны на направлениях до 1500 километров. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты странная.

0: внутренним путешествие с удовольствием на дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, что входит в программу Рахманиновского фестиваля на Тамбовщине, какое приложение покажет виртуальную гибель Помпей и как туристов приобщают к теме космоса в Китае. «Путешествие с удовольствием» начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не

Чепетра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: задраить люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что входит в программу Рахманиновского фестиваля на Тамбовщине, какое приложение покажет виртуальную гибель Помпей и как туристов приобщают к теме космоса в Китае.
1: Добро пожаловать!
2: Тамбовская область проведет в эти выходные летний этап Рахманиновского фестиваля. Весенняя часть 44-го международного музыкального фестиваля

0: планшетом, оснащенным необходимым приложением, гости гуляют по парку и, благодаря технологии дополненной реальности, наблюдают на экране, что происходило здесь в 79-м году нашей эры, в злополучный день. Приложение Portal позволяет увидеть древний город накануне и в момент катастрофы. Сейчас доступ к показу бесплатный, а после 15 июля свободными останутся лишь просмотры базилики, квадропортика и внешнего вида амфитеатра. Полный доступ будет стоить 15 евро.
1: Это надо видеть.
0: Китай показывает туристам запуски космических ракет. Понаблюдать за стартами можно на острове Хайнань. Космодром Вэньчан находится в его северо-восточной части. Здесь туристам доступны бесплатные общественные пляжи с открытым обзором и платные смотровые площадки с лучшими ракурсами. Попасть на территорию, откуда доступен обзор, можно только по QR-коду. Тех, кто хочет углубиться в космическую тему, приглашают в музеи аэрокосмической тематики и магазины сувениров. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», туристы на Хайнане наблюдают за взлетающими космическими ракетами на фоне моря и кокосовых рощ. Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ «Дорожного радио». Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста.

АО «Альфа-Банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам. Документы не оформляют ни на кого, кроме одной категории. Шенген могут дать, если цель поездки спортивная. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что прием заявлений должен возобновиться после августа, но точных сроков пока нет. Дефицит спасателей восполнят солдатами-срочниками. Одобренный правительством законопроект предполагает, что воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России будут укомплектовываться за счет солдат срочной службы. Они будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Также проект расширяет полномочия названных подразделений на населенные пункты и организации. До этого пожарные и спасатели этих подразделений могли работать только на закрытых территориях. С нового учебного года ученики первых классов освобождаются от домашних заданий. Письмо с такими рекомендациями опубликовало Минпросвещение. В рамках этих рекомендаций введение домашних заданий для первоклассников допускается, но должно вводиться постепенно. Выполнению домашней работы школьник должен посвящать не более одного часа. Об этом пишет газета «Известия». Минздрав составит перечень официально признанных биологически активных добавок с доказанным действием. В ведомстве подчеркнули, что вводимое регулирование не ограничивает выпуск и продажу таких добавок. Помимо этого, для каждого препарата будут определены показания, в соответствии с которыми БАТ будет назначаться конкретному пациенту. Для производителей включение в перечень их добавок носит добровольный характер.
2: Транспорт.
1: В Евросоюзе расширили обязательные требования к безопасности новых легковых автомобилей и фургонов. Теперь новые машины должны получать дополнительные электронные системы помощи водителю. Речь в том числе об автоматическом экстренном торможении с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедов, а также о предупреждении об опасном отвлечении человека за рулем. Новый регламент начал действовать 7 июля. Об этом пишет «Московский комсомолец». Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о домашних питомцах Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Ирины Круг. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Домашние животные – это не просто питомцы, а настоящие друзья и полноправные члены семьи. Они дарят массу положительных эмоций, помогают снять стресс и делают каждый день чуточку теплее. И, конечно, у многих звезд тоже есть свои любимые хвостатые. Например, Николай Басков часто делится снимками своей любимицы – кошки по кличке Шанель, порода шотландская веслоухая. Поклонники неизменно приходят в восторг от фотографий, отмечая не только красоту пушистой красавицы, но и ее удивительное сходство с хозяином. Шанель появилась в доме певца в 2020 году. Изначально Николай купил ее в подарок маме, но, увидев кошку, понял, что уже не сможет с ней расстаться. А чтобы любимица не скучала, пока артист находится на гастролях или съемках, он нанял няню, которая заботится о ней и регулярно присылает фотоотчеты. А вот Филипп Киркоров – большой любитель собак. В конце марта в его семье появился щенок породы мультипу – помесь мальтийской болонки и пуделя по кличке Леонардо. Практически сразу артист начал брать питомца с собой на гастроли. Первым совместным путешествием стала поездка в Санкт-Петербург. По словам Киркорова, это был своего рода эксперимент. Он признается, что не представляет себя без Леонардо. При этом подчеркивает, что дело вовсе не в желании произвести впечатление, а в той особой энергетике, которую дарит любимый питомец. Позже в семье артиста появился еще один четвероногий друг – Бишон Фризе по кличке Сырник. А вот в конце мая пушистая компания пополнилась малышом породы мини-чау-чау по кличке Яхант. В семье Ирины Круг также найдется место для четвероногих.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

ты покинь.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Вступил в силу закон об авторизации на сайтах и их приложениях. Теперь владельцы сайтов и приложений в России не должны использовать иностранные системы для авторизации пользователей. То есть, например, больше не получится быстро войти на сайт либо в приложение под аккаунтами Google или Apple. Если это правило будет нарушено, владельца сайта или приложения оштрафуют. Система заселения в отель с использованием мессенджера Max полностью отработана. Крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Теперь надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Напомню, технологию заселения через платформу Max в отеле с номерным фондом более 50 мест запустят с 1 сентября. На саммите НАТО в Анкаре будут подписаны многомиллиардные военные контракты и крупные проекты в сфере обороны.

0: обороны. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Саммит НАТО проходит в столице Турции 7-8 июля. Действующий президент Казахстана Касым Жомарт Токаев сможет участвовать в следующих выборах главы государства. Это предусмотрено новой конституцией страны, которая вступила в силу 1 июля. Такое пояснение дал Конституционный суд Казахстана. Там отметили, что назначение на пост президента после 1 июля этого года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал этот пост. Президент избирается сроком на 7 лет. Токаев возглавляет Казахстан с 2019 года.
1: Транспорт.
0: В целом Россия готова к запуску беспилотного общественного транспорта на 70%. С экономической точки зрения готовность составляет 40-60%. Об этом рассказал исполнительный директор Российской академии транспорта Илья Потапов. По словам Потапова, развитие беспилотных систем и искусственного интеллекта не оставит человека без работы. Нужны будут люди, которые это будут контролировать. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Вступил в силу закон об авторизации на сайтах и в приложениях. Теперь владельцы сайтов и приложений в России не должны использовать иностранные системы для авторизации пользователей. То есть, например, больше не получится быстро войти на сайт либо в приложение под аккаунтами Google или Apple. Если это правило будет нарушено, владельца сайта или приложения оштрафуют. Система заселения в отель с использованием мессенджера Max полностью отработана. Крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Теперь надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Напомню, технологию заселения через платформу Max в отеле с номерным фондом более 50 мест запустят с 1 сентября. На саммите НАТО в Анкаре будут подписаны многомиллиардные военные контракты и крупные проекты в сфере обороны. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Саммит НАТО проходит в столице Турции 7-8 июля. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сможет участвовать в следующих выборах главы государства. Это предусмотрено новой конституцией страны, которая вступила в силу 1 июля. Такое пояснение дал Конституционный суд Казахстана. Там отметили, что назначение на пост президента после 1 июля этого года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал этот пост. Президент избирается сроком на 7 лет. Токаев возглавляет Казахстан с 2019 года.
0: Транспорт.
1: В целом Россия готова к запуску беспилотного общественного транспорта на 70%. С экономической точки зрения готовность

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США планируют разместить в Европе производство и обслуживание ракет. Как сообщает Рейтер, Вашингтон обсуждает с ключевыми партнерами по НАТО перенос части оборонных заказов на европейскую территорию. Участниками этой инициативы, помимо американской стороны, являются оборонные ведомства Германии, Нидерландов, Швеции и Польши. Перенос сборки ракет за океан освободит мощности внутри самих США. По аналогии с автомобилями, утилизационный сбор могут вести и в отношении железнодорожной техники. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что министерство получило подобные предложения от нескольких губернаторов. Об этом сообщает Интерфакс. Утилизационный сбор в России действует с 2012 года как инструмент защиты внутреннего рынка от импорта. Сначала он применялся к автомобилям, затем был распространен на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и специальную технику. Визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе возобновили прием документов для оформления шенгенских виз. Об этом сообщает компания-оператор центров VFS. Там напомнили, что минимальный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульство Венгрии. Экономикам стран Запада не стоит уповать на помощь со стороны нейросетей. Как заявил лауреат Нобелевской премии экономист Кристофер Писаридис, искусственный интеллект не вернет западные экономики в эпоху стремительного роста производительности. Специалист призвал смириться с тем, что времена бурного развития мировых экономик прошли. Интервью с Писаридисом публикует Bloomberg.
0: Транспорт.
1: На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге презентован кроссовер Tenet T9. Автомобиль оснащен 2-литровым рядным турбированным двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод полный. Технически новинка не сильно отличается от своего прообраза – кроссовера Cherry Tiggo 9. В базовое оснащение входят 6 подушек безопасности, система экстренного реагирования при ДТП и зимний пакет. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам всем.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: США планируют разместить в Европе производство и обслуживание ракет. Как сообщает Рейтер, Вашингтон обсуждает с ключевыми партнерами по НАТО перенос части оборонных заказов на европейскую территорию. Участниками этой инициативы, помимо американской стороны, являются оборонные ведомства Германии, Нидерландов, Швеции и Польши. Перенос сборки ракет за океан освободит мощности внутри самих США. По аналогии с автомобилями, утилизационный сбор могут вести и в отношении железнодорожной техники. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что министерство получило подобные предложения от нескольких губернаторов. Об этом сообщает Интерфакс. Утилизационный сбор в России действует с 2012 года как инструмент защиты внутреннего рынка от импорта. Сначала он применялся к автомобилям, затем был распространен на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и специальную технику. Визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе возобновили прием документов для оформления шенгенских виз. Об этом сообщает компания-оператор центров VFS. Там напомнили, что минимальный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульство Венгрии. Экономикам стран Запада не стоит уповать на помощь со стороны нейросетей. Как заявил лауреат Нобелевской премии экономист Кристофер Писаридис, искусственный интеллект не вернет западные экономики в эпоху стремительного роста производительности. Специалист призвал смириться с тем, что времена бурного развития мировых экономик прошли. Интервью с Писаридисом публикует Bloomberg.
3: Транспорт.
4: На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге презентован кроссовер Tenet T9. Автомобиль оснащен 2-литровым рядным турбированным двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод полный. Технически новинка не сильно отличается от своего прообраза – кроссовера Cherry Tiggo 9. В базовое оснащение входят 6 подушек безопасности, система экстренного реагирования при ДТП и зимний пакет. Вы

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2?
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: АО «Альфа-банк» 6+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Словакия объяснила приостановку выдачи шенгенских виз россиянам организационными и рабочими причинами. Такое заявление, в частности, сделали в посольстве Словакии в Москве. Когда планируется восстановить прием документов на визы, там не уточнили. Визовый центр Словакии в России объявил о значительном ограничении приема заявлений 7 июля. Об этом сообщает «Российская газета». МВД получит полномочия по вопросу вида на жительство для высококвалифицированных мигрантов. Соответствующий законопроект приняла в окончательном чтении Дума. Пока что этим вопросом занимается Министерство труда и соцзащиты. В итоге МВД сможет определять профессии, дающие право на упрощенное получение вида на жительство и трудоустройство вне квот. Новые малые ядерные реакторы можно будет применять в Арктике и на Луне. О разработке уникальных модульных реакторов сообщил генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех. По словам специалиста, эти агрегаты можно использовать для отправки на Луну, орбиту, исследования Арктики и дальних месторождений. Теперь предстоит наладить серийное производство реакторов, добавил Илья Чех. Об этом пишет ТАСС. При хроническом недосыпе человек будет прибавлять в весе на 0,5 килограмма за 1,5 месяца. Если такой образ жизни будет сохраняться месяцами или годами, набор веса может стать клинически значимым. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета. В ходе исследований наблюдения велись за взрослыми, которые спали по 5-6 часов в сутки.
2: Транспорт.
1: «Лада Аура» получила новое оснащение. «АвтоВАЗ» теперь включает в состав всех комплектаций автомобиля автоматическую климат-систему и телематическую систему «Лада Коннект Старт». Первая система поддерживает заданную температуру в салоне, вторая позволяет дистанционно получать сведения о геопозиции машины, запасе топлива, температуре двигателя, уровне заряда аккумуляторной батареи и других параметрах. Об этом сообщает РИА Новости. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Словакия объяснила приостановку выдачи шенгенских виз россиянам организационными и рабочими причинами. Такое заявление, в частности, сделали в посольстве Словакии в Москве. Когда планируется восстановить прием документов на визы, там не уточнили. Визовый центр Словакии в России объявил о значительном ограничении приема заявлений 7 июля. Об этом сообщает «Российская газета». МВД получит полномочия по вопросу вида на жительство для высококвалифицированных мигрантов. Соответствующий законопроект приняла в окончательном чтении Дума. Пока что этим вопросом занимается Министерство труда и соцзащиты. В итоге МВД сможет определять профессии, дающие право на упрощенное получение вида на жительство и трудоустройство вне квот. Новые малые ядерные реакторы можно будет применять в Арктике и на Луне. О разработке уникальных модульных реакторов сообщил генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех. По словам специалиста, эти агрегаты можно использовать для отправки на Луну, орбиту, исследования Арктики и дальних месторождений. Теперь предстоит наладить серийное производство реакторов, добавил Илья Чех. Об этом пишет ТАСС. При хроническом недосыпе человек будет прибавлять в весе на полкилограмма за полтора месяца. Если такой образ жизни будет сохраняться месяцами или годами, набор веса может стать клинически значимым. К такому выводу пришли исследователи из Колумбии.

0: Колумбийского университета. В ходе исследований наблюдения велись и за взрослыми, которые спали по 5-6 часов в сутки. «Лада Аура» получила новое оснащение. «АвтоВАЗ» теперь включает в состав всех комплектаций автомобиля автоматическую климат-систему и телематическую систему «Лада Коннект Старт». Первая система поддерживает заданную температуру в салоне, вторая позволяет дистанционно получать сведения о геопозиции машины, запасе топлива, температуре двигателя, уровне заряда аккумуляторной батареи и других параметрах. Об этом сообщает РИА Новости. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда»

0: Каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Страны Балтии готовятся депортировать русскоязычных жителей. Об этом заявил руководитель Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. По словам дипломата, прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить русский вопрос. Такое заявление глава департамента сделал в ходе презентации доклада о ситуации с правами человека в некоторых странах. Промышленные предприятия нуждаются в дополнительных кадрах. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, более 1 500 000 человек необходимо привлечь на российские промышленные предприятия до 2032 года. Это в том числе прямой запрос к участию предприятий в демографической политике, сказал Денис Мантуров. Об этом пишет «Прайм». Турция предлагает скидки на свои отели. Европейские туристы стали меньше интересоваться отдыхом на турецких курортах из-за ближневосточного кризиса. И теперь местные отели предоставляют российским туристам скидки до 20% на летний отдых. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобещанов. В жаркую погоду всякий спешит охладиться. Около 90% опрошенных россиян предпочитают это делать с помощью мороженого и холодных напитков, а более 50% охлаждаются в прохладном помещении. Для спасения от жары 45% респондентов заходят в супермаркеты ради кондиционера, а 11% признались, что стоят перед открытым холодильником.
0: Транспорт.
1: Завод «Уральские локомотивы» показал ключевые элементы поездов для будущей высокоскоростной магистрали. На видео представлены головной и носовой обтекатели. Головной модуль представляет собой стеклопластиковую оболочку с металлическими закладными частями. Он отвечает за герметичность кабины машиниста при движении со скоростью до 400 км в час. Модуль изготовили на предприятии-партнере в Челябинске. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Страны Балтии готовятся депортировать русскоязычных жителей. Об этом заявил руководитель Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. По словам дипломата, прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить русский вопрос. Такое заявление глава департамента сделал в ходе презентации доклада о ситуации с правами человека в некоторых странах. Промышленные предприятия нуждаются в дополнительных кадрах. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, более 1 миллиона 500 тысяч человек необходимо привлечь на российские промышленные предприятия до 2032 года. Это в том числе прямой запрос к участию предприятий в демографической политике, сказал Денис Мантуров. Об этом пишет «Прайм». Турция предлагает скидки на свои отели. Европейские туристы стали меньше интересоваться отдыхом на турецких курортах из-за ближневосточного кризиса. И теперь местные отели предоставляют российским туристам скидки до 20% на летний отдых. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобещанов. В жаркую погоду всякий спешит охладиться. Около 90% опрошенных россиян предпочитают это делать с помощью мороженого и холодных напитков, а более 50% охлаждаются в прохладном помещении. Для спасения от жары 45% респондентов заходят в супермаркеты ради кондиционера, а 11% признались, что стоят перед открытым холодильником.
4: Транспорт.
5: Завод «Уральские локомотивы» показал ключевые элементы поездов для будущей высокоскоростной магистрали. На видео представлены головной и носовой обтекатели. Головной модуль представляет собой стеклопластиковую оболочку с металлическими закладными частями. Он отвечает за герметичность кабины машиниста при движении со скоростью до 400 км в час. Модуль изготовили на предприятии-партнере в Челябинске. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Вы самые лучшие. Поставьте, пожалуйста, песни Ирины Круг, Виктор Королёв, «Букет из двух роз». Спасибо, до свидания.

0: 8-926-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. На вашу всеми любимую прекрасную передачу хочу заказать песню для замечательных девочек-школьниц Чубаковой Полины и Борисовой Марии. Желаю мира, добра, благополучия. Будьте счастливы. Пусть удача никогда не покидает вас. Для вас песня. Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Гармашова, Луган.
2: Сегодняшние школьники пропали в интернете, а раньше со двора нас было не загнать домой. Руками покрасневшими снежки лепили дети, а помните, как раньше было весело зимой.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Меня зовут Илья Спиркин, и я хочу поздравить свою супругу с годовщиной нашей свадьбы. Солнышко, я тебя очень сильно люблю! Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню «Мужичок» для всех постоянных радиослушателей с пожеланием добра, хорошей погоды, здоровья. Спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Хочу поздравить мою любимую девушку Ксению. Пожелать ей крепкого здоровья, ангела-хранителя. Поставьте, пожалуйста, песню «Одинокая волчица». Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Мария. Я хочу поздравить своего внука Печерского Андрея с днем рождения. Желаю ему быть здоровым, радостным, счастливым. И, пожалуйста, исполните для него песню «С днем рождения» Ирины Аллегровой. Спасибо.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорожное радио. Привет! Юность далекая, милый дружок, с днем рождения, хоть я с прошедшим. Ставлю песню «Колечко на память, колечко». Редакции большое уважение, бабушка Нина.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу услышать песню про реку Аку. Спасибо за внимание. До свидания.

желать. Вот и бьют к заутренне, время ехать муторно, завтра снова сутолока, тысяча разных дел.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Я хочу заказать песню Николая Баскова. На себя спасибо. Дорожное радио.
2: Я

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать всем моим близким привет, здоровья, любви, всего наилучшего. Всем хорошего вечера. Поставьте песню, пожалуйста, «Яблоки на снегу». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я поздравляю своих внуков. Одному внуку 11 лет, Андрюшечке, а другому 6 лет, Димочке. И желаю всего хорошего. Это бабушка Валя поздравляет. И всего хорошего желает. До свидания.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 7 июля у меня день рождения. Я хочу себя поздравить, пожелать тебе крепкого здоровья, радости, счастья, хорошего настроения. И поставьте песню «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Послушайте хорошую, веселую песню. Спасибо вам большое, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000.

0: тысячи, получи...
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Geely City-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень хочу послушать Стаса Костюшкина. Всего доброго, здоровья вам и всяких благ. До свидания.

0: я танцую.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Добрый вечер. Дорожное радио. Я стою у окна. За стеклом дождь. Он смывает летнюю пыль. Тени прошлого мне больше не жаль. И потоки небесной воды унесут из души всю печаль. Я посмотрела бывшему мужу в глаза. Непонятно мне стало без слов. Смываются песни дождя. Странная его мнимая любовь. Я желаю всем слушателям здоровья, счастья, любви, добра. С уважением ко всем, Валентина Николаевна. Спасибо, мое любимое дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Правила езды на серпантине». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Речь сегодня пойдет о горных серпантинах. Ну а что, лето в разгаре, машина в порядке, а такая местность имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Так вот, при въезде на подъем лучше сразу понимать одну вещь. Если двигатель не очень мощный, лучше сразу выбрать передачу, на которой вы обязательно въедете. Обычно это вторая или третья. Иначе перспектива заглохнуть на середине подъема может стать вполне реальной. При спуске обычно возникают другие проблемы. Нельзя катиться вниз, удерживая машину тормозами. Быстро перегреются колодки, и вся система станет малоэффективной или перестанет работать, если вскипит тормозная жидкость. Выход один – снижать скорость двигателем на второй передаче. Для автоматов свои правила – либо понижать передачу вручную, либо перевести коробку в режим 1, 2 или 3, либо нажать кнопку отключения «Овердрайв». И еще, если все-таки не уследили и тормоза начали отказывать, действовать надо быстро, но аккуратно. Вначале аварийка, затем начинаем спасательную операцию. Тормозим движком и пытаемся въехать и остановиться в улавливателе. Ну, это такая штука типа ответвления от основной дороги, где можно легко остановиться. Если улавливателя нет, жмитесь бортом к отбойнику или скале. И не вздумайте беречь железо. Ваша жизнь всяко дороже. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В посольстве Словакии в Москве опровергли сообщение о приостановке выдачи виз россиянам. В дипломатическом ведомстве уточнили, что изменился лишь порядок распределения временных слотов для подачи документов, что связано с возможностями посольства в Москве и актуальными приоритетами в летний период. Об этом сообщают аргументы и факты. Ранее в прессе появились сообщения, что Словакия прекратила выдачу шенгенских виз россиянам по организационным и рабочим причинам. Россияне с поствакцинальными осложнениями, а также почетные доноры будут получать выплаты в беззаявительном порядке. Соответствующий законопроект принят в Думе во втором и третьем чтениях. В заявлениях не будет надобности, поскольку социальный фонд получит необходимые сведения напрямую от медицинских организаций через единую госсистему в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп пообещал отменить санкции в отношении Турции. Такое заявление глава Белого дома сделал во время пресс-конференции в Анкаре, где проходит очередной саммит НАТО. Соединенные Штаты ввели санкции против Турции в декабре 2020 года после покупки российских систем ПВО С-400. Нейросеть поможет выявлять спидбайки на российских дорогах. Такую разработку представила компания NetVision. Как сообщили в пресс-службе компании, технологию внедрят в нескольких регионах уже в ближайшее время. Искусственный интеллект поможет выявлять наиболее проблемные места и точки сбора райдеров и оперативно передаст сигнал на ближайший пост ГИБДД. Об этом пишет Hightech Mail.
0: Транспорт.
1: Автомобилистам в Германии не дают покоя куницы. Они повадились портить машины. Уже повреждены 500 000 авто. Животные агрессивно реагируют на запаховые метки соперников. Если такие метки находятся на деталях автомобиля,

0: проводах зажигания, электропроводке, шлангах системы охлаждения, куница перегрызет их. Общий ущерб от этих действий составил почти 160 миллионов евро. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио». «Дорожное радио».

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
0: Дорожное радио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru. Дорожное радио. Небо на...

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Вступил в силу закон об авторизации на сайтах и их приложениях. Теперь владельцы сайтов и приложений в России не должны использовать иностранные системы для авторизации пользователей. То есть, например, больше не получится быстро войти на сайт либо в приложение под аккаунтами Google или Apple. Если это правило будет нарушено, владельца сайта или приложения оштрафуют. Система заселения в отель с использованием мессенджера Max полностью отработана. Крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Теперь надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Напомню, технологию заселения через платформу Max в отеле с номерным фондом более 50 мест запустят с 1 сентября. На саммите НАТО в Анкаре будут подписаны многомиллиардные военные контракты и крупные проекты в сфере обороны. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Саммит НАТО проходит в столице Турции 7-8 июля. Действующий президент Казахстана Касым Жомарт Токаев сможет участвовать в следующих выборах главы государства. Это предусмотрено новой конституцией страны, которая вступила в силу 1 июля. Такое пояснение дал Конституционный суд Казахстана. Там отметили, что назначение на пост президента после 1 июля этого года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал этот пост. Президент избирается сроком на 7 лет. Токаев возглавляет Казахстан с 2019 года.
2: Транспорт.
1: В целом Россия готова к запуску беспилотного общественного транспорта на 70%. С экономической точки зрения готовность составляет 40-60%. Об этом рассказал исполнительный директор Российской академии транспорта Илья Потапов. По словам Потапова, развитие беспилотных систем и искусственного интеллекта не оставит человека без работы. Нужны будут люди, которые это будут контролировать. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: о главном.
1: Вступил в силу закон об авторизации на сайтах и их приложениях. Теперь владельцы сайтов и приложений в России не должны использовать иностранные системы для авторизации пользователей. То есть, например, больше не получится быстро войти на сайт либо в приложение под аккаунтами Google или Apple. Если это правило будет нарушено, владельца сайта или приложения оштрафуют. Система заселения в отель с использованием мессенджера Max полностью отработана. Крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Теперь надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Напомню, технологию заселения через платформу Max в отеле с номерным фондом более 50 мест запустят с 1 сентября. На саммите НАТО в Анкаре будут подписаны многомиллиардные военные контракты и крупные проекты в сфере обороны. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Саммит НАТО проходит в столице Турции 7-8 июля. Действующий президент Казахстана Касым Жомарт Токаев сможет участвовать в следующих выборах главы государства. Это предусмотрено новой конституцией страны, которая вступила в силу 1 июля. Такое пояснение дал Конституционный суд Казахстана. Там отметили, что назначение на пост президента после 1 июля этого года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал этот пост. Президент избирается сроком на 7 лет. Токаев возглавляет Казахстан с 2019 года.
0: Транспорт.
1: В целом Россия готова к запуску беспилотного общественного транспорта на 70%. С экономической точки зрения готовность составляет 40-60%. Об этом рассказал исполнительный директор Российской академии транспорта Илья Потапов. По словам Потапова, развитие беспилотных систем и искусственного интеллекта не оставит человека без работы. Нужны будут люди, которые это будут контролировать. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на «Дорожном радио».

руки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на полу.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Правила езды на серпантине». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Речь сегодня пойдет о горных серпантинах. Ну а что, лето в разгаре, машина в порядке, а такая местность имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Так вот, при въезде на подъем лучше сразу понимать одну вещь. Если двигатель не очень мощный, лучше сразу выбрать передачу, на которой вы обязательно въедете. Обычно это вторая или третья. Иначе перспектива заглохнуть на середине подъема может стать вполне реальной. При спуске обычно возникают другие проблемы. Нельзя катиться вниз, удерживая машину тормозами. Быстро перегреются колодки, и вся система станет малоэффективной или перестанет работать, если вскипит тормозная жидкость. Выход один – снижать скорость двигателем на второй передаче. Для автоматов свои правила – либо понижать передачу вручную, либо перевести коробку в режим 1, 2 или 3, либо нажать кнопку отключения «Овердрайв». И еще, если все-таки не уследили и тормоза начали отказывать, действовать надо быстро, но аккуратно. Вначале аварийка, затем начинаем спасательную операцию. Тормозим движком и пытаемся въехать и остановиться в улавливателе. Ну, это такая штука типа ответвления от основной дороги, где можно легко остановиться. Если улавливателя нет, жмитесь бортом к отбойнику или скале. И не вздумайте беречь железо. Ваша жизнь всяко дороже. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.